Девушка бродит, одна по пустыне. Смятая юбка, потертый пиджак. Сколько часов она бродит тут?

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.